До революції се трусня. Сред вас ме чето скар феномена. Кини, пантас почита анпали пър престич. Кини, къмпали. Дюния иноватор, мъчари легаси иновета муда. Ян брани мъчабар маса депан. Джанен тугу лаги, сертаи ками сакара. Лаяри ламан веб унтук пендафтаран. Тарих бука пендафтаран пада 14 Джун 2026. Хари Слата, бърмула 12 тенга хари. Шарат пертандинган. Terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau